Синкора шна 14 минуту и сам сушини в нанга ла комбанабана на невела кува укинлим какуаци.